0: Bienvenidos a Negocios Televisión. La batalla por las elecciones de medio mandato continúa y vamos a hablar de ella, sí, en profundidad. Pero antes tenemos que irnos a Nueva Delhi, donde tenemos en estos momentos al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, compareciendo ante los miembros de la prensa.
1: Там, как известно, прошли недавно выборы в Саксонии, и с большим отрывом победила альтернатива для Германии. Похоже, что что-то такое намечается и в Померании. Как вы к этому относитесь?
2: Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике. Но сказать, тем не менее, есть что на этот счет, и вот в связи с чем. Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики. Все совершают ошибки. И у нас немало ошибок, и во всем мире. Но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им а, все позволено, и б, что они те, кто ошибок никогда не допускает. И они начали эти ошибки увеличиваться, наращиваться, как снежный ком. Но в сфере безопасности понятно, о чем шла речь. Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью